радио «Компас-ФМ».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а в Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на Видео Белл

0: Голос FM. Голос FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни.

0: Реклама на Компас FM.
1: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а в Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Доброе утро, город! В эфире «Утро» на Компс-ФМ. И я, Наталья Егорова. Почти 7 на часах в студии. Сегодня вторник, 6 октября. Это отличный день, чтобы начать что-то новое. Вторник — это уже не понедельник, но еще не среда. Самое время войти в ритм и сделать первый шаг к своей цели. Ну, а мы поможем зарядиться хорошим настроением. Оставайтесь с нами. Впереди свежие новости, хорошая музыка и много всего интересного. Ну, а сейчас о музыке. И совсем скоро послушаем Владимира Преснякова.

0: Ну а раньше всех Вячеслав Бутусов и «Юпитер».
1: За окном мелькают дни, они как взлетные огни, одни заметные с высоты.
0: Ну а прямо сейчас проверим, что уже происходит на дорогах.
2: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободные. Просыпайтесь.
2: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро! С новостями Руслан Нариманов. Сейчас расскажу, что заявил президент и какую операцию провели в Китае.
1: Новости. Новости. На Компас FM.
0: Александр Лукашенко намерен комплексно оценить развитие электротранспорта в Беларуси, пишет Белта. Об этом заявил глава администрации президента Дмитрий Крутой в эфире телеканала «Беларусь-1» в минувшее воскресенье. Так, до конца года глава государства посетит Белкоммунмаш и обсудит развитие пилотных городов и электробусного кластера. Также запланировано совещание по АПК, в том числе пыльноводству. На виртуальных пациентах и роботах учатся будущие медики в Могилевском колледже, пишет СБ «Беларусь сегодня». Так, на огромном экране учащиеся могут буквально разобрать человеческое тело по слоям, изучить органы, сосуды и мышцы в формате 3D. А на многофункциональном манекене будущие медики снимают настоящее ЭКГ и учатся ее расшифровывать. Всего в колледже работает 35 современных лабораторий, где сложные клинические ситуации можно отработать без риска для реальных пациентов. Сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий завершился накануне, сообщили в Минобороны. На протяжении 2 месяцев более 170 человек проходили боевую подготовку и выполняли задачи по прикрытию южных рубежей. Подводя итоги, министр обороны Виктор Хренин отметил, что решение о проведении такого сбора достигло своей цели. По его словам, военнообязанные восстановили навыки владения оружием и техникой, улучшили тактическую, огневую, инженерную и медицинскую подготовку. Он также подчеркнул, что участники успешно справились с задачами на участках государственной границы. При необходимости такую практику в вооруженных силах готовы продолжать. И последнее. Уникальную операцию по удалению быстрорастущей опухоли провели в Китае, пишет Белта. Так, пациентом был ребенок, еще находящийся в утробе матери. Для удаления опухоли врачи провели ультразвуковую визуализацию высокого разрешения в режиме реального времени. Затем аккуратно ввели специальную тонкую иглу через брюшную полость матери, стенку матки и грудную стенку плода и достигли центра опухоли. После чего с помощью микроволновой технологии разогрели и разрушили опухоль ткань изнутри. После операции ребенок родился здоровым.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске возможен небольшой дождь, а в Могилеве и Минске осадков не ожидается. Температура воздуха прогреется до 16-18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Kiss FM.
1: Только что отзвучала Roxette, их легендарная How Do You Do вышла в 92-м, и во время записи в студии музыканты явно не скучали. А еще клип на эту песню — настоящий коллаж из архивных кадров. Там можно увидеть и Луи Армстронга с трубой, Чарли Чаплина с его знаменитой походкой. How Do You Do стала настоящим европейским хитом, возглавила чарты Норвегии, Испании и других стран. Если вы сейчас подпевали, значит, проснулись правильно. Вот такое доброе утро у нас на Компас FM. 7:13 на часах в студии. Ну а мы продолжаем. Меня зовут Наталья Горова. Оставайтесь на нашей волне. Будет много всего интересного. Ну а прямо сейчас о музыкальных планах. И совсем скоро нам составит компанию Владимир Пресняков. Перед этим прозвучит Европа. Ну а раньше всех — Агата Кристи. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске крупных затруднений нет.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Шоу-программа «Мужской гараж» пройдет сегодня вечером в Молодежном театре эстрады. Вас ждет громкая музыка и бесконечные разговоры о мировых новостях, жизни и приключениях. Это не просто концерт, а настоящее шоу с драйвом и юмором. Вы увидите интерактивные номера, где каждый сможет почувствовать себя частью происходящего. А еще выступят артисты белорусской эстрады с зажигательными песнями. «Мужской гараж» начинается в 7 вечера, стоимость билета 50 рублей.
0: Планы на вечер.
2: Спектакль «Варшавская мелодия» можно посмотреть сегодня вечером в Новом театре. Это пронзительная и трагичная история любви советского парня и польской девушки. Они познакомились в 46-м году в консерватории. Она – будущая певица, а он – московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать их чувствам. Но между ними встал железный занавес. Сможет ли любовь преодолеть эту преграду? Постановка «Варшавская мелодия» начнется в 7 вечера. Стоимость билета 50 рублей. Планы на вечер устроим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Продолжаем наш вторник 6 октября. И знаете, эта дата — настоящий подарок для тех, кто ценит историю, технику и немного ностальгии. Сегодня, между прочим, День архивиста Беларуси. Праздник, который напоминает за каждым документом, за каждой пожелтевшей страницей судьбы людей и страны. Так что если у вас дома лежат старые фотографии или дедовские письма, сегодня отличный повод их пересмотреть. Ну а мы продолжаем наш эфир. Дальше буду рассказывать, чем еще знаменит этот день. Я Наталья Егорова на Компс.ФМ. Оставайтесь с нами. И вот кто появится совсем скоро. Это Женя Трофимов и Комната культуры.
1: Тянутся города, и я в каждом из них бывал, нас ссорили поезда, но...
0: Перед этим Red Hot Chili Peppers.
2: It's understood that Hollywood sells California.
0: Ну а раньше всех ждем Константина Никольского.

0: послушаем сразу, как только проверит дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио Компас-ФМ знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас-ФМ. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас-ФМ. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это была группа «7 дней» с песней «За весной». Ну а теперь факт, который точно оценят мужчины. 6 октября 1977 года впервые поднялся в воздух истребитель МиГ-29. Летчик-испытатель Александр Федотов оторвал от земли опытный образец, и этот самолет стал символом советской авиационной мощи. Высокая маневренность, современное вооружение, способность вести бой на разных дистанциях. МиГ-29 до сих пор стоит на вооружении многих стран, включая нашу. Для тех, кто в свое время держал в руках модель этого истребителя или видел его в небе, момент, согласитесь, знаковый. С вами Наталья Егорова. Оставайтесь знакомы с ФМ. Теперь в музыкальных планах. И совсем скоро послушаем Женю Трофимову и комнату культуры. Перед этим ждем Red Hot Chili Peppers. Ну а раньше всех ансамбль «Изумруд и Чаев». Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет про огурец. Узнаем, чем полезен, кому стоит от него отказаться. Подробности сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской 5 минут, на Ленинской от ИЗС до Тимирязевской 3 минуты придется постоять. В Витебске плотное движение на проспекте Черняховского аж до улицы Жесткова, также на перекрестке Ленина-Замковая, проспект Фрунзе. Что же касается столицы, то здесь 3 балла, и вот где придется задержаться. На Пономаренко от Бейского до проспекта Жукова 6 минут, на Могилевской от Жуковского до Свердлова 5 минут, на Ванеева от реки Свислочи до проспекта Рокоссовского 5 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день. На Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про огурец. Вы узнаете, чем он полезен и кому стоит от него отказаться.
1: «Здоровый день».
2: Огурец и правда нельзя назвать просто овощем из-за приличного количества полезных веществ, главное из которых – вода. Да, именно так, огурец на 95% состоит из воды. Диетологи советуют обязательно включить его в рацион, так как у большинства людей наблюдается нарушение питьевого режима. Также благодаря низкой калорийности и наличию клетчатки овощ идеален для тех, кто хочет похудеть. Еще большее количество жидкости снижает уровень мочевой кислоты, что очень полезно для почек. А еще огурец – великолепный косметолог. Он разглаживает мелкие морщинки и снабжает организм витаминами группы В. Достаточно положить пару ломтиков на глаза, и мешки под глазами уйдут, а кожа станет мягче и нежнее. Есть в зеленом овоще эффекты и посерьезнее. Особые вещества под названием линганы способны снизить риск возникновения некоторых видов рака. Снизить уровень вредного холестерина помогут стерины, а калий и магний эффективно регулируют кровяное давление, причем как высокое, так и низкое. Кремний полезен для ногтей и помогает укрепить суставы, а в сочетании с серой, которая тоже есть в огурце, ваши волосы будут выглядеть как в рекламе шампуней.
1: Здоровый день!
2: При всей полезности зеленого овоща не стоит забывать и о его минусах. Людям, страдающим от язвы желудка, гастрита с повышенной кислотностью, энтерита, а также острого колита, на овощ лучше не налегать. Также он станет нежелательным продуктом для кормящих женщин, поскольку может спровоцировать чрезмерное газообразование у ребенка. Любимые многими соленые или маринованные огурцы вредны людям, страдающим от артериальной гипертензии, почечной недостаточности и гипотиреоза. Кстати, обрезать кончики огурцов надо не только из эстетических соображений. Дело в том, что в этих местах активно накапливаются нитраты, так что избавляться от них будет вполне правильным решением. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Доброе утро. На часах почти 8. Вы слушаете Компас ФМ. Меня зовут Наталья Гурова. Впереди у нас свежие новости. Наш ведущий Сергей Бураков уже подготовил актуальный выпуск новостей. Спешит к нам в студию. Ну, а я расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это группа «Браво».
1: Однажды весенним днем узнаешь ты все.
0: Перед этим «Queen». Ну и раньше всех «Високосный год».

0: а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробки на Пушкинском проспекте от остановки Универмаг Октябрьский до проспекта Димитрова 9 минут, на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 8 минут. В Витебске затор на перекрестке проспект Черняховского, Московский, улица Белобородова, на улице Белобородова авария, ну а также на Замковой, Ленина и Фрунзе. Что же касается столицы, то здесь 5 баллов, и вот где пробки: на МКАД от Притыцкого до Каменной Горки 5 минут, на Пономаренко от Бейского до проспекта Жукова 8 минут. Вот придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 8 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков, и сейчас мы узнаем, что нового произошло. Доброе утро, Сергей, о чем расскажешь?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас я расскажу о том, какие документы одобрил президент, и о том, что завоевали спортсмены на Кубке мира.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко одобрил проекты двух международных договоров по линии СНГ в качестве основы для проведения переговоров, пишет Белта. Документы касаются борьбы с преступлениями в сфере IT и передачи осужденных. Первый документ расширяет сотрудничество стран СНГ в борьбе с киберпреступностью, а второй упростит передачу осужденных для отбывания наказания на родине. А вести переговоры по проектам документов уполномочено Министерство внутренних дел. Соответствующие указы подписал глава государства накануне. Привиться против гриппа за счет бюджета может каждый житель страны, как рассказали в Белорусском государственном медуниверситете накануне, пишет Белта. Обращаться нужно в поликлинику по месту жительства или центр иммунопрофилактики. Вакцин достаточно, в том числе для платной вакцинации. А крупные предприятия могут организовывать прививки на своей базе. Напомню, массовая вакцинация против гриппа в стране проходит в октябре-ноябре, а период повышенной сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в январе. И, по словам медикам, к нему нужно подготовиться заранее из расчета, что организм успеет сформировать за 2-4 недели иммунитет. Военнослужащие Центра технического обеспечения 72-го Гвардейского объединенного учебного центра посетили воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка накануне, рассказали Минобороны. Встреча прошла в рамках чествования военнослужащих, увольняемых в запас, а гвардейцы подготовили для детей игровую программу, музыкальные номера и передали подарки. И последнее. Две медали завоевали белорусские на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в Италии накануне, сообщает телеканал СТВ. Так, золото завоевала Екатерина Ершова, а серебро у Яны Лебедевой. Следующий и заключительный этап Кубка планеты пройдет через 2 недели, а главным стартом сезона станет ноябрьский мировой форум. Добавлю, по итогам кубковых турниров у белорусов 20 призовых мест.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске небольшой дождь, в Могилеве и Минске без существенных осадков. Во всех городах будет облачно с прояснениями, а температура воздуха прогреется в Витебске и Минске до 18 с плюсом, а в Могилеве до 20 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что мощный трек «I Want It All» от группы Queen были в нашем эфире. Песня вышла в 89-м, написал и Брайан Мэй, а спел Фредди Меркьюри с той самой неповторимой страстью «I Want It All and I Want It Now». «Я хочу все и хочу сейчас». Согласитесь, отличный девиз для вторника, особенно для тех, кто привык не ждать, а брать от жизни свое. И для нас, которые выросли на этом роке, это не просто трек, это гимн характеру. Меня зовут Наталья Гурова, у нас музыка, которая заряжает иногда больше, чем мы думаем. Оставайтесь знакомы с FM, совсем скоро послушаем группу «Браво». Перед этим Майкл Джексон и Пол Маккартни, ну а раньше всех Александр Маршалл. Ну а прямо сейчас программа «Дело техники», в которой Михаил Гров расскажет, в какой стране суд защитил актера от искусственного интеллекта. Узнаем подробности, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, пробки в Могилеве на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской 6 минут, на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира 6 минут. В Витебске затор на проспекте Черняховского и улице Белобородова, там авария. Также на перекрестке Замковая Фрунзе-Ленина, там тоже авария. В Минске пробки 6 баллов, и вот где придется задержаться. На проспекте Дзержинского от МКАД до Космонавтов 7 минут, на Якубоколоса от Белинского до Сурганова 9 минут, на Новоупшасова от интерната номер 2 до улицы Солтеса 6 минут. Придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, в какой стране суд защитил актера от искусственного интеллекта и какие проблемы у первого раскладного смартфона от Apple. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Суд в Японии защитил голос актера от копирования искусственным интеллектом. Как пишет газета «Коммерсант», иск оформил в ноябре прошлого года популярный актер озвучивания. Он потребовал от администрации TikTok удалить ролики с закадровым голосом и городских легенд, оккультизма и интересных фактов, опубликованных с июля 2024 по сентябрь 2025 года. В администрации TikTok сначала отказывались и говорили, что в роликах использовался

0: стандартный для многих приложений мужской голос. Однако независимая экспертиза показала высокое сходство с голосом истца, а потому суд удовлетворил иск. Главный судья округа подчеркнул, что голос человека, как и его портрет, символизирует личность, которая имеет право на защиту по конституции страны.
1: Дело техники.
0: Первый раскладной смартфон от Apple оказался очень тяжелым в производстве. Издание MyDrivers пишет, что на заводах Foxconn в Индии и Китае до 40% iPhone Duo не проходит проверку качества. В статье уточняют, что больше всего проблем отдел технического контроля фиксирует в шарнире, который отвечает за раскладывание смартфона. В составе механизма больше 100 компонентов. Эксперты отрасли подчеркивают, что Apple сейчас страдает от тех же проблем, которые испытывали производители раскладушек других брендов на начальных этапах. Например, Samsung несколько раз откладывала выпуск своей первой раскладной модели как раз из-за проблем с шарниром, который после частого складывания деформировал дисплей смартфона. Выход iPhone Duo пока не откладывали. Начало продаж запланировали на 23 октября. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8.10 и 10.10, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте «Планы на вечер» каждый будний день в 9.40. Компас FM, 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

8:28 на часах студии, ну а сейчас факт для тех, кто помнит великие имена. Сегодня день рождения у Тура Хейердала, норвежца, который на тростниковом плоту Кон-Тики пересек Тихий океан, доказав, что древние люди могли плавать между континентами. Настоящий мужской характер, настоящая страсть ко всему неизведанному. Ну а мы продолжаем утро на Компас FM. С вами Наталья Егорова. Через 10 минут расскажу, что нам рекомендуют звезды на сегодня. Не пропустите короткий гороскоп для всех знаков зодиака. Но пока слушаем музыку и наслаждаемся этим утром. Ну а составит нам компанию в ближайшее время Артик и Асти. Перед этим Plan B. Ну а раньше всех послушаем «Танцы минус».

0: Но сначала дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской на 6 минут вас задержит пути. В Витебске сохраняется плотное движение на перекрестке проспект Черняховского, Московский, улица Белобородова, на улице Белобородова авария. Ну и также на перекрестке Замковая линия на Фрунзе, там тоже авария. Что же касается столицы, 6 баллов. И вот где пробки: на МКАД от Мазурова до Каменной Горки 9 минут, на МКАД от Чижевских до Ташкентской 5 минут, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова 9 минут, придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали. Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: по коже. Ну а мы продолжаем изучать сегодняшний день на события. Теперь к нашему родному. 6 октября 1906 года родился Вадим Синявский, человек, чей голос знала вся страна. Легендарный спортивный комментатор Всесоюзного радио. Он вел репортажи с футбольных матчей с фронтов Великой Отечественной, с борта бомбардировщика. Именно он стал одним из тех, кто создал школу спортивного репортажа. Для мужчин, выросших на радиоприемниках и футболе, это имя не пустой звук. Ну а мы продолжаем дальше. Музыка. Меня зовут Наталья Егорова. Вы слушаете Компас FM. И вот кто появится скоро в нашем эфире. Это Добро. Перед этим Роксет. Ну а раньше всех Алиса. Все эти исполнители появятся сразу после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до Габровской на 5 минут вас задержит путем. Витебские дороги свободные. В Минске 3 балла. И вот где придется постоять. На Столетово от Филимонова до Бумашкова 6 минут. На Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 7 минут. На Сурганово от Якуба Колоса до проспекта Независимости 8 минут.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер на Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Шоу-программа «Мужской гараж» пройдет сегодня вечером в Молодежном театре эстрады. Вас ждет громкая музыка и бесконечные разговоры о мировых новостях, жизни и приключениях. Это не просто концерт, а настоящее шоу с драйвом и юмором. Вы увидите интерактивные номера, где каждый сможет почувствовать себя частью происходящего. А еще выступят артисты белорусской эстрады с зажигательными песнями. «Мужской гараж» начинается в 7 вечера, стоимость билета 50 рублей.
1: Планы на вечер.
2: Спектакль «Варшавская мелодия» можно посмотреть сегодня вечером в Новом театре. Это пронзительная и трагичная история любви советского парня и польской девушки. Они познакомились в 1946 году в консерватории. Она будущая певица, а он московский студент. Оба только что пережили ужасы войны. Кажется, ничто не в силах помешать их чувствам. Но между ними встал железный занавес. Сможет ли любовь преодолеть эту преграду? Постановка «Варшавская мелодия» начнется в 7 вечера. Стоимость билета 50 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM.
3: Гороскоп на сегодня. У тельцов день будет удачным. Уходя из дома, они отключили все электроприборы. Водолеям стоит быть внимательными. Возможно, в одном из автономных пожарных извещателей села батарейка. Львам не нужно перекаливать печь. Ваша страсть к высоким температурам приведет к пожару. Открытый огонь не стоит использовать скорпионом. Он может сильно ужалить. Остальным знакам МЧС рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. Телефон службы спасения 112.

0: Почти 10 утра. С вами Наталья Егорова на Компас FM. Впереди у нас свежие новости. Сергей Бураков приготовил нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Но пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. И компанию нам составит совсем скоро Григорий Лепс. Перед этим Maroon 5. Но в самое ближайшее время смысловые галлюцинации. Ждем после выпуска новостей, но пока проверяем дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги освободились, в Минске 3 балла, и вот где пробки, на Столетово от Филимонова до Бумашкова 6 минут, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 4 минуты, на Леонида до Беды от Некрасова до Сурганова 4 минуты, придется постоять.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии как раз появился Сергей Бураков. Сергей, привет. О чем новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас я расскажу о том, какое международное мероприятие завершилось в столице и о том, где и как появились два новых острова.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Девятый съезд учителей и работников образования стран СНГ, объединивший делегации из 7 государств, завершился в Минске накануне, сообщает телеканал СТВ. На тематических секциях участники рассмотрели развитие образования на всех уровнях – от детского сада до вуза. Особый интерес у гостей вызвал опыт белорусских колледжей, которым действительно есть чем гордиться. В последнее время набор в них превышает набор в вузы. На отдельные специальности приходят ребята со средним баллом аттестата 10, а конкурс достигает рекордных 9 человек на место. Специальные информационные знаки начали устанавливать в лесах страны, рассказали в Министерстве лесного хозяйства накануне, пишет Белта. На табличках указаны лесохозяйственные мероприятия и контакты. А по QR-коду можно заказать дрова, узнать о рубках и запретах. Там же есть инструкция для заблудившихся. Цель – повысить эффективность работы с населением, а значит, заказать людям дрова и получить нужную информацию станет легче. Занятия по мобилизационной готовности территориальных войск отработали в Минской области накануне, рассказали в Минобороны. Мероприятия проводили под руководством председателя Минского облсполкома, районных и городского исполкомов. Участники отработали порядок формирования территориальных войск и действий должностных лиц, которые отвечают за этот процесс. На завершающем этапе представители исполкомов и военных комиссариатов тренировались совместно управлять действиями на уровне области и районов. И последнее. У Индонезии появилось два новых острова, пишет .by. Новые острова здесь не возникали почти 100 лет. Как сообщили в геологическом агентстве Индонезии, ученые заметили участки суши во впадине вулкана Анак-Кракатау после сентябрьского извержения. Вулкан извергался 25 часов подряд, начиная с вечера 4 сентября. И потом один новый участок суши появился недалеко от побережья, а второй – почти 500 метров к юго-востоку. Однако их статус ученые пока не подтверждают.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске небольшой дождь, в Могилеве и Минске без существенных осадков, а температура воздуха прогреется в Витебске и Минске до 18 с плюсом, а в Могилеве до 20 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: FM.
1: Только что послушали Maroon 5 и их This Love. Адам Леви написал эту песню в тот самый день, когда его девушка собирала вещи и уезжала после расставания. Он потом признавался, это было самое эмоционально тяжелое время в его жизни. Представляете, сидит парень в пустой квартире, смотрит на закрывшуюся дверь и вместо того, чтобы напиться или уйти в запой, садится за инструмент и пишет песню. Причем песня получилась не сопливая, а с фанковым грувом, под которую нога сама притопывает. Вот это характер. Хит вошел в пятерку в Billboard Hot 100 и принес группе Грэмми. Для всех, кто когда-либо переживал расставание и знают, как это, когда человек уходит, а ты остаешься с пустотой, эта песня не просто поп-хит, это напоминание. Любую боль можно превратить во что-то стоящее. Главное, не сломаться, а сделать. 10:13, вторник, рабочий день в разгаре. Оставайтесь с нами, дальше будет еще музыка. На связи Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. Ну а сейчас о музыке. Совсем скоро Григорий Лепс. Перед этим споет Nickelback, ну а раньше всех Александр Шевченко. Ну а впереди программа «Дело техники», в которой мы узнаем, какие проблемы вы у первого раскладного айфона. Подробности расскажет Михаил Громов, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске пробки. На улице Столетова от Филимонова до Бумашкова 5 минут, на Партизанском проспекте от Жилновича до Кулешова 3 минуты придется постоять.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Дело техники на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Михаил Громов. Сегодня расскажу, в какой стране суд защитил актера от искусственного интеллекта и какие проблемы у первого раскладного смартфона от Apple. И это «Дело техники» на Компас FM.
0: «Дело техники».
2: Суд в Японии защитил голос актера от копирования искусственным интеллектом. Как пишет газета «Коммерсант», иск оформил в ноябре прошлого года популярный актер озвучивания. Он потребовал от администрации TikTok удалить ролики с закадровым голосом ИИ, который, по его утверждению, копировал его собственный. Речь шла о 188 видео на тему городских легенд, оккультизма и интересных фактов, опубликованных с июля 2024 по сентябрь 2025 года. В администрации TikTok сначала отказывались и говорили, что в роликах использовался стандартный для многих приложений мужской голос. Однако независимая экспертиза показала высокое сходство с голосом истца, а потому суд удовлетворил иск. Главный судья округа подчеркнул, что голос человека, как и его портрет, символизирует личность, которая имеет право на защиту по конституции страны.
0: Дело техники.
2: Первый раскладной смартфон от Apple оказался очень тяжелым в производстве. Издание MyDrivers пишет, что на заводах Foxconn в Индии и Китае до 40% iPhone Duo не проходит проверку качества. В статье уточняют, что больше всего проблем отдел технического контроля фиксирует в шарнире, который отвечает за раскладывание смартфона. В составе механизма больше 100 компонентов. Эксперты отрасли подчеркивают, что Apple сейчас страдает от тех же проблем, которые испытывали производители раскладушек других брендов на начальных этапах. Например, Samsung несколько раз откладывала выпуск своей первой раскладной модели как раз из-за проблем с шарниром, который после частого складывания деформировал дисплей смартфона. Выход iPhone Duo пока не откладывали. Начало продаж запланировали на 23 октября. На этом все. Меня зовут Михаил Громов, а это было «Дело техники». Слушайте каждый будний день в 8:10 и 10:10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Дело техники». Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: 10:28 на часах студии. И теперь факт из разряда «Инженерный юмор». 6 октября 1846 года родился Джордж Вестингхаус, тот самый изобретатель железнодорожного тормоза, который сделал поезда по-настоящему безопасными. Но интереснее другое. Он был прямым конкурентом самого Томаса Эдисона в войне токов и основал компанию «Вестингхаус Электрик». Эдисон продвигал постоянный ток, а Вестингхаус – переменный. Победил, как мы все знаем, переменный. Именно в наших розетках сейчас то, что есть. Ну а еще Вестингхаус был настолько плодовит, что запатентовал более 400 изобретений. Вот это я понимаю продуктивность. Ну а мы продолжаем сейчас о музыке. С вами Наталья Егорова, и мы включаем то, что поднимет настроение и добавит драйва. И в ближайшее время послушаем «Градусы». Перед этим «Статус-кво». Ну а раньше всех «Чайф». Послушаем сразу, как только я проверю дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске дороги свободные, в Минске 2 балла, и вот где пробка на Столетово от Филимонова до Бумашкова на 5 минут задержит вас в пути.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Здесь 42 на часах в студии. Как всегда, по традиции, перед обедом есть время. И давайте что-то интересненькое. И вот что я нашла. 6 октября отмечается День безумного шляпника, того самого персонажа из «Алисы в стране чудес». Придумали этот праздник в 1986 году программисты из Колорадо, которым было откровенно скучно на работе. Ну а дата выбрана не случайно. В книге «На шляпе безумного шляпника» была бумажка с цифрой 10-6, то есть 10

0: шиллингов и 6 пенсов. В Англии это считается как 6 октября. Вот так даже у программистов бывают дни, когда хочется надеть дурацкую шляпу и ничего не делать. А еще 6 октября 1927 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Певец джаза». Это был первый в истории полнометражный фильм с синхронизированными диалогами. До этого кино было немым, актеры играли, а зрители читали титры. И вот за один вечер все изменилось. Эпоха немого кино закончилась. Представляете, каково было актерам, кому не повезло с голосом. Правильно, появился дубляж. Но это уже совсем другая история. Ну а мы продолжаем слушать музыку. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас расскажу, кого послушаем. Совсем скоро «Градусы». Перед этим «Статус-кво», но раньше всех конец фильма. Ну а прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по данным сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве-Витебске дороги свободны, в Минске 2 балла, и вот где пробки. На Столетово от Филимонова до Бумажкова 6 минут, на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости 5 минут, на Сурганово от Якуба Кулоса до проспекта Независимости 4 минуты, придется постоять.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Это был Айван с песней «Крест и ладонь». А на часах студии почти 11. Меня зовут Наталья Гурова, вы слушаете Компас FM. И я прощаюсь с вами до завтра. Всем отличного дня. В студии как раз появилась Анастасия Лисова, и я передаю микрофон. Привет, Настя. Готова к эфиру?
1: Ну, ты ж привет, к эфиру-то, конечно, я готова, но вот состояние мое пока сонное. Никак не войду в рабочий режим после выходных. Но на улице прекрасная солнечная погода, в динамиках любимая музыка. Это значит, что совсем скоро окончательно я взбодрюсь и буду делиться позитивом с нашими слушателями. Ну и вот в эти полчаса предлагаю послушать студию.

0: Вот эта замечательная подборка ждет нас в ближайшие полчаса. Ну а прямо сейчас давайте послушаем новости, которые для нас подготовил Сергей Бураков.
1: В Минске 11 часов.

0: студии уже появился Сергей Бураков, и у него самые актуальные новости к этому часу. Сергей, привет, о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о том, где с рабочей поездкой находится президент, и о золоте белоруса на Международной Олимпиаде.
2: Новости, новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Минской области сегодня, пишет Билд. Глава государства посещает испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. В центре внимания президента – разработки Национальной академии наук в интересах укрепления обороноспособности страны. О ней докладывает руководитель НАН. Также глава государства ознакомится с разработками военного назначения, с беспилотниками, испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения, со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Прямые линии Мингорсполкома и районных администраций пройдут 10 октября, пишут Минск Новости. С 9 утра до полудня минчане смогут задать вопросы председателю Мингорсполкома Владимиру Кухареву по телефону 222-44-44. В это же время можно связаться с руководством районных администраций. А дополнительную информацию можно найти в сети. Сбор с военнообязанными из числа специалистов сельхозпредприятий завершился накануне, сообщили в военном ведомстве. Министр обороны Виктор Хренин обратился к аграриям и отметил, что армейские будни для многих стали не просто этапом жизни, но и настоящей школой ответственности, дисциплины и трудолюбия. Также глава оборонного ведомства поблагодарил командиров и инструкторов за профессионализм. Виктор Хренин также наградил участников. Напомню, сбор проводился в соответствии с поручением президента. На протяжении 2 месяцев более 170 военнообязанных на базе 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады прошли интенсивный курс боевой подготовки. Также участники сбора выполняли задачи по прикрытию южных рубежей. И последнее. Золото на Международной астрономической олимпиаде завоевал белорусский школьник во Вьетнаме накануне, пишет Билд. Выпускник Гродненского лицея номер 1 Ян Терехов победил на 19-й Международной олимпиаде по астрономии и астрофизике. Она проходила с 25 сентября по 5 октября в Ханое. А в олимпиаде участвовали более 300 школьников из 64 стран.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске небольшой дождь, в Могилеве и Минске без существенных осадков, а температура воздуха прогреется в Витебске и Минске до 18 с плюсом, а в Могилеве до 20 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую.

0: и жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.
1: Компас FM. Всегда по пути.

0: Ну что, друзья, самый сложный день недели позади. Если вам удалось без потерь его перенести, то сейчас самое время браться за самые сложные и важные задачи. С вами, как всегда, Компас FM, Анастасия Лисова. И в ближайшие несколько часов мы будем проводить компанию, время в компании друг друга. Будем вместе бодриться и заряжаться любимой музыкой. Ну и совсем скоро я расскажу вам гороскоп на этот вторник. Ну а пока ловите подборку того, кто к нам присоединится в ближайшие 15 минут. Услышим группу А-студио, еще Ваню Дмитриев. Ну а раньше всех к нам присоединится группа «Братья Гримм». Короче, классного вам вторника, друзья!
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Компас FM. Всегда по пути.

0: Это был Иван Негруца с песней «Чудеса случаются», поэтому верим в чудеса, друзья, и слушаем гороскопы. И, к слову, сегодня они о работе. Итак, овны, беритесь за сложные задачи, вы успеете закрыть все дедлайны. Тельцы, сосредоточьтесь на главных целях и не отвлекайтесь на мелкие рабочие споры с коллегами. Близнецов, как обычно, сегодня ожидает много новостей и задач, поэтому фильтруйте информацию и не хватайтесь за все сразу. Слушайте, я вам скажу, ох, как это сложно, когда ты близнец, у тебя 100-500 дел. Ладно, раки, переходим к вам. Рутина может утомить, поэтому распределяйте силы равномерно и не перерабатывайте. А вот у львов сегодня идеальное время для переговоров. Ваше деловое обаяние поможет заключить выгодные сделки. Ну, вот так многообещающе звучит первая половина нашего гороскопа. Вторую я озвучу сразу после музыкальной паузы. Напоминаю, вы слушаете «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. Ну и в ближайшие полчаса мы послушаем «Зиверт». Еще появится Белинда Карлайл. Ну а раньше всех к нам присоединится Владимир Кузьмин.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные. А бывают народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вам сегодня кажется, что вы одиноки в своих офисных чатах и вам хочется просто с кем-то потрубиться наболевшим, знаете, где-то в саванне сейчас точно так же стоит грустный слон и жалуются коллеги на загруженный вторник. Напоминаю, с вами Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа в нашем эфире успеваем послушать группу Scorpions и хит Wind of Change. Еще будет София Ротару с песней «Он меня не нашел». Ну а раньше всех про девушку с красивым именем Прасковья споет группа Ума Турман.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, на часах 12:59, а значит, пора поставить этот вторник на паузу. Хватит штурмовать задачи на голодный желудок. Лучший способ перезагрузить мозг посреди рабочего дня – это вкусная еда и, конечно же, хорошая музыка. Желаю всем приятного аппетита, где бы вы сейчас ни находились – в уютном кафе, на офисной кухне или за рулем. С вами всегда Компас FM. Ну а сейчас в дневном эфире я, Анастасия Лисова. И в самое ближайшее время к нам присоединится Ирина Дубцова. Еще появится Sting. Эх, слушала бы, да и слушала. Ну а раньше всех в нашем эфире будет петь группа «Високосный год».
1: Как посреди огней вечерних и гудков машин мчится тихий огонек моей души.
2: В Минске 13 часов.

0: В студии уже появился Сергей Бураков, и у него самые актуальные новости к этому часу. Сергей, привет, а о чем расскажешь?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу о том, где с рабочей поездкой находится президент, и о новом жилом комплексе, который появится в столице.
2: Новости на Компас-ФМ.
1: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Минской области сегодня, пишет Билта. На испытательном полигоне Института порошковой металлургии имени академика Романа президенту доложили о перспективных разработках Национальной академии наук в интересах укрепления технологического суверенитета. Главе государства продемонстрировали беспилотные летательные аппараты, а также средства их обнаружения, сопровождения и уничтожения. Ученые представили образцы, которые еще разрабатывают, и те, что уже испытаны на практике. Александр Лукашенко сделал акцент на их эффективности и активизации работы. Заместитель министра сельского хозяйства Игорь Дорофейчик встретился с послом Мозамбика накануне, пишет Билта. Главной темой переговоров стало расширение двустороннего взаимодействия в агропромышленной сфере. Так, товарооборот Беларуси и Мозамбика за 7 месяцев вырос почти в 16 раз. Беларусь начала поставки мяса, птицы, консервов, муки и сухого молока. Также предложены ветеринарные препараты и обучение специалистов. А посол Мозамбика отметил, что Африка ценит Беларусь как надежного партнера. Военнослужащие Центра технического обеспечения 72-го гвардейского объединенного учебного центра посетили воспитанников Борисовского специализированного дома ребенка накануне, рассказали в Минобороны. Встреча прошла в рамках чествования военнослужащих, увольняемых в запас. А гвардейцы подготовили для детей игровую программу, музыкальные номера и передали подарки. И последнее. Жилой комплекс в районе улиц Прилукской и Глаголева столицы ведут до конца этого года, пишут Минск Новости. Как рассказали в администрации Московского района, готовность первых секций 98% и сдадут до конца октября. В доме более 500 квартир, а строители работают без выходных.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске небольшой дождь, в Могилеве и Минске без существенных осадков. А температура воздуха прогреется в Витебске и Минске до 18 с плюсом, а в Могилеве до 20 градусов тепла. Меня зовут Сергей Бураков. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

0: Слушайте, ну так-то лучше, да? Согласитесь, после вкусного обеда, кажется, и солнце ярче светит. Ну а если вы все еще продолжаете трапезу и наслаждаетесь каждым кусочком, то желаю вам приятного аппетита. Ну а я на фоне, чтобы, так сказать, не отвлекать, быстренько расскажу, кого послушаем в ближайшие 15 минут. Напоминаю, вы на Компас FM, с вами в дневном эфире Анастасия Лисова, и совсем скоро в нашем эфире появится Ирина Дубцова, еще будет Артики Асти. Ну а раньше всех споет группа «Смы, слава и галлюцинации».
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM».
1: Паруса болеют, румеют, как золото. Жаль, но мне не снятся корабли.
0: «Компас FM». Всегда по пути.
2: За окном

0: Наш обеденный перерыв продолжается, поэтому можете смело выйти на улицу и подышать свежим воздухом. Ну и судя по прогнозам на эту неделю, я вот загуглила, да, до четверга будет плюс 17-20 градусов и без дождя. А уже к выходным температура опустится до плюс 12 градусов и обещают дожди. Так что, если еще не купили новенький свеженький зонт, то сделайте это уже прямо сегодня. И потом не говорите, что я вас не предупреждала. Кстати, сегодня по народному календарю отмечается день Ираиды Спорной. Да-да, есть такой день. Короче, сегодня нельзя жаловаться на судьбу и пересчитывать свои проблемы, иначе они удвоятся. Так что, друзья, только делаем ставки и фокус на позитив. С вами Компас ФМ, Анастасия Лисова, и в нашем эфире будет звучать группа 3002.
1: Звезды в луже, делить с тобой, теплый ужин делить с тобой.
0: Также появится группа «Парк Горького». Ну а раньше всех будет коллаборация Евгения Маргулиса, Сергей Чижа и компании.
2: Еду, еду, еду, еду я. Реки, степи, горы и поля.
3: Реклама на Компас FM. Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Про Манхэттен пела только что группа «Бандерас». Она, знаете ли, и здесь неплохо кормит. Вы только послушайте, что придумали наши ученые. Генетики из Академии наук прокачали белорусскую картошку до уровня супергероя, внедрив в нее скрытые ДНК-резервы для железного иммунитета. Теперь это неуязвимая супербульба. Плевать хотела на засуху и колорадских жуков. Она дольше хранится, не требует тонн химикатов для защиты и растет при любой погоде. Однако, пока эту картошку купить невозможно, она проходит испытания. Но в будущем, почему бы и нет? Отлично же, правильно? Ну а сейчас возвращаемся к музыке. Я это Компас FM, Анастасия Лисова. И до конца этого часа слушать будем группу Aerosmith, еще градусы. Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Танцы минус».
1: Реклама на Компас FM.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Голос FM. Всегда по пути. Всегда по пути. I could stay awake just to hear.

0: Практически 3 часа в нашей стране, а значит, большая часть рабочих вопросов уже позади. За оставшееся время, я уверена, вы все успеете сделать, но компанию в эфире будет уже составлять Дарья Ветрова. Меня зовут Анастасия Лисова, и я вам говорю пока. Услышимся завтра с 11 до 3 на Компас ФМ. Ну а сейчас встречаем нашу Дашу. Даш, привет! Как твое настроение сегодня?
1: Привет, Настя. Предвкушаю завтрашний солнечный день, а четверг вообще, если ты знаешь, будет 20 градусов, так что готовимся много гулять и интересно проводить время. И не забываем про любимую музыку на Компас FM. Вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится «Елка». До этого группа Queen. А раньше всех услышим Наутилус Помпилиус. Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
2: В Минске 15 часов.

0: студии появился Павел Суринов, чтобы рассказать нам что-то важное и интересное. Паша, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу о том, где с рабочей поездкой находится президент и кто получил Нобелевскую премию по физике.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко посетил испытательный полигон Института порошковой металлургии сегодня, рассказали в Минобороны. Главе государства представили разработки Национальной академии наук гражданского и военного назначения, а также перспективные проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета страны. По словам президента, одной из важнейших задач сегодня – разработать средства для эффективной борьбы с беспилотниками. Он подчеркнул, что продукция должна быть актуальной и востребованной. А еще Александру Лукашенко показали образцы беспилотников, защищенную автомобильную технику, средства обнаружения, сопровождения и уничтожения БПЛА. Прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут 10 октября, пишут Минск Новости. С 9 утра до полудня минчане смогут задать вопросы председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву по телефону 222-44-44. В это же время можно связаться с руководством районных администраций, а дополнительную информацию можно найти в сети. Белорусский государственный университет открывает новый сезон проекта «Студент на неделю», пишут Минск Новости. Так, со 2 по 6 ноября учащиеся старших классов смогут посетить занятия и студенческие мероприятия, а также познакомиться с преподавателями и администрацией вуза. В программу включены экскурсии на предприятия и организации страны. Прием уже открыт и продлится до 26 октября включительно. И последнее. Нобелевскую премию по физике присудили за изучение нейтрино, пишет Белта. Так, награду этого года получил Франтис Кальцен. Он является одним из создателей, а также руководителем нейтринной обсерватории Ice Cube, расположенной на территории антарктической станции Амундсен-Скотт. Нейтрино – элементарная и практически неуловимая частица. Физики часто называют ее призраком Вселенной. Идея Кальцена заключалась в том, чтобы использовать ледники Южного полюса для улавливания этих загадочных частиц. Добавлю, 7 октября станет известен лауреат Нобелевской премии по химии, 8 октября по литературе, а 9 лауреат премии мира.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске небольшой дождь, в Могилеве и Минске без осадков. В Витебске и Минске температура прогреется до 18 градусов, а в Могилеве до 20 с плюсом. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: Кто-то думает, что бесполезные вещи нужно выбрасывать, а кто-то зарабатывает на этом деньги. Вот, например, в Сиэтле открыли магазин с такими вещами, с ненужными. Но это временная галерея, стоит отметить. Среди товаров заранее запутанные USB-кабели, кружка с отверстиями, из которой невозможно пить, гигантские заколки-невидимки и телефон с Bluetooth, который проигрывает только одну песню. А еще можно купить дюжину керамических яиц с лицами и свечу в виде линейки. В общем, этот проект придумали художницы. Они попросили авторов переосмыслить привычные товары из магазинов у дома. И в итоге на полках появились работы местных художников стоимостью от 1 до 10 тысяч долларов. Неплохо, да? Довольно интересно. Ну а мы продолжаем. Я напоминаю, что вы слушаете «Компас FM». С вами Дарья Ветрова, и у нас впереди в эфире «Елка», «Мод», а раньше всех появится Константин Никольский. Все это мы ждем после небольшой рекламы.
1: Реклама на «Компас FM». «Компас FM» — это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на «Компас FM». Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Группа Skynet звучала только что с композицией «Дождь». К счастью, нам в ближайшие дни дождей не прогнозируют. Завтра ждем солнечный день, а в четверг до 20 градусов тепла. И как же это прекрасно! Рядом любимая музыка на Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И вот кого услышим дальше, появится Дмитрий Маликов. До этого споет Билли Джоэл. А раньше всех группа Чайф.
1: Уезжаю, уезжаю, впрочем, как всегда.
0: Эта композиция появится после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: «Отпусти» призывали только что друг друга Стас Михайлов и Таисия Повали. Потрясающий хит 2010 года. Музыку и слова написал сам певец, и свои партии артисты записывали в разных странах. Стас в Италии, а Таисия в Испании. Так и не скажешь, да? Кажется, что они находятся рядом в бурном диалоге. Предлагаю продолжать этот вторник под любимые хиты на Компас FM. С вами Дарья Ветрова, и скоро прозвучат «Брейнсторм», Дмитрий Маликов, а раньше всех «Високосный год». Эту группу услышим буквально через полминуты.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Песня «Maybe» от латвийской группы «Brainstorm» звучала только что в эфире. Она вышла в 2001 году и стала главным международным хитом коллектива. На часах почти 4, а значит, самое время узнать о будущих хитах на Компас FM. Появится группа 7B.
1: Нашла коса на камень, идет война на память лет.
0: До этого споет группа «The Police». А раньше всех услышим «Моральный кодекс».
2: Где ты листаешь закаты, целуешь рассветы?
0: Ждем эту композицию после выпуска новостей. Этот вторник с вами провожу я, Дарья Ветрова. Прекрасного вам продолжения дня.
3: В Минске 16 часов.

0: Ну и самое время узнать о последних событиях расскажет Руслан Нариманов. Руслан, привет! Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, куда поехал президент и где в Беларуси построят современные теплицы.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Минской области. Сегодня, пишет Белта, глава государства посещает испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. В центре внимания президента разработки Национальной академии наук в интересах укрепления обороноспособности страны. О них докладывает руководитель НАН. Также глава государства ознакомился с разработками военного назначения, с беспилотниками, испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения, со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Прямые линии Мингорисполкома и районных администраций пройдут 10 октября, пишут Минск Новости. С 9 утра до полудня минчане смогут задать вопросы председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву по телефону 222-44-44. В это же время можно связаться с руководством районных администраций, а дополнительную информацию можно найти в сети. Профориентационные мероприятия проходят по всей стране, рассказали в Минобороны. Так, дни открытых дверей пройдут на военно-транспортном факультете Белорусского государственного университета транспорта в Гомеле, а также на военном факультете Белорусского государственного университета в Минске, рассказали Минобороны. Гостям покажут объекты учебно-материальной базы университетов и факультетов. Участники смогут ознакомиться с условиями службы и быта курсантов, а также с порядком приема на военный факультет. А состояние мероприятия состоится мероприятие в субботу в 10 часов утра в Минске, а в половине 11 утра в Гомеле. И последнее. Компания из Китая построит теплицы нового поколения в Брестском районе к концу этого года, пишет Белта. Сама конструкция площадью 1,6 гектара будет оснащена по последнему слову техники. Овощи начнут расти под контролем искусственного интеллекта, который будет отслеживать температуру, управлять узлами и смесителями, а также обеспечивать растения все необходимые элементами. Как отметили в райисполкоме Брестской области, подобные технологии позволят сократить расходы и выйти на совсем иной уровень производства.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 8 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ирландские ученые внезапно обнаружили, что кофе без кофеина может улучшать память. Участники эксперимента, которые пили такой напиток, показали значимое улучшение результатов в двух тестах на память. А у тех, кто пил обычный кофе с кофеином, такого эффекта не обнаружили. Ученые думают, что дело может быть не только в кофеине, но и в других компонентах напитка, которые взаимодействуют с микробиомом кишечника и через него с мозгом. И те участники эксперимента, которые потом вернули в свой рацион кофе, заметили все-таки разницу. Снизился воспринимаемый стресс, появились какие-то депрессивные проявления и импульсивность. Вот такое интересное наблюдение, но не знаю, кто вообще. Как много людей пьют кофе без кофеина, ведь, казалось бы, в нем даже нет смысла. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вторник с вами провожу я, Дарья Ветрова. Самое время узнать о ближайших музыкальных планах. И у нас скоро появится Зара.
1: Включает на полную громкость, прячет свою неловкость, вспоминая поцелуй на плечах.
0: До этого Бонни М. А раньше всех услышим группу «Воскресенье». Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
2: Реклама на Компас FM.
3: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.

0: Стас ФМ. Всегда по пути.
1: Опять игра, опять кино. Снова выход на бис.
0: Вы слушаете Компас ФМ.
2: Забирай это небо, забирай рай. Забирай это солнце, я умею быть сильной.
0: Компас ФМ. Всегда.

0: Группа 7Б звучала только что с композицией «Молодые ветра», и, по словам лидера группы Ивана Демьяна, он написал песню буквально за несколько минут. Видимо, на музыканта спустилось какое-то фантастическое вдохновение, раз ему удалось создать такой хит за такой короткий срок. Ну а мы начинаем встречать вечер вторника. С вами Компас FM, Дарья Ветрова, и впереди еще много классных треков. Ждем в эфире Зару, Бонни М, а раньше всех Александра Маршалла. Все это после программы «Здоровый день», в которой узнаем, чем полезен огурец, а кому стоит от него отказаться. Расскажет Михаил Громов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве 6-минутная пробка на проспекте Мира от Крыленко до Ленинской и 4-минутная на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Витебске скопление автомобилей. На проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Ну а в Минске только одна крупная пробка, 5-минутная на Долгиновском тракте от Пригородной до Орловской.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Здоровый день на Компас FM.
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу про огурец. Вы узнаете, чем он полезен и кому стоит от него отказаться.
1: «Здоровый день».
2: Огурец и правда нельзя назвать просто овощем из-за приличного количества полезных веществ, главное из которых – вода. Да, именно так, огурец на 95% состоит из воды. Диетологи советуют обязательно включить его в рацион, так как у большинства людей наблюдается нарушение питьевого режима. Также благодаря низкой калорийности и наличию клетчатки овощ идеален для тех, кто хочет похудеть. Еще большее количество жидкости снижает уровень мочевой кислоты, что очень полезно для почек. А еще огурец – великолепный косметолог. Он разглаживает мелкие морщинки и снабжает организм витаминами группы В. Достаточно положить пару ломтиков на глаза, и мешки под глазами уйдут, а кожа станет мягче и нежнее. Есть в зеленом овоще эффекты и посерьезнее. Особые вещества под названием линганы способны снизить риск возникновения некоторых видов рака. Снизить уровень вредного холестерина помогут стерины, а калий и магний эффективно регулируют кровяное давление, причем как высокое, так и низкое. Кремний полезен для ногтей и помогает укрепить суставы, а в сочетании с серой, которая тоже есть в огурце, ваши волосы будут выглядеть как в рекламе шампуней.
1: Здоровый день!
2: При всей полезности зеленого овоща не стоит забывать и о его минусах. Людям, страдающим от язвы желудка, гастрита с повышенной кислотностью, энтерита, а также острого колита, на овощ лучше не налегать. Также он станет нежелательным продуктом для кормящих женщин, поскольку может спровоцировать чрезмерное газообразование у ребенка. Любимые многими соленые или маринованные огурцы вредны людям, страдающим от артериальной гипертензии, почечной недостаточности и гипотиреоза. Кстати, обрезать кончики огурцов надо не только из эстетических соображений. Дело в том, что в этих местах активно накапливаются нитраты, так что избавляться от них будет вполне правильным решением. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: Здоровый день! Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
3: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: На твоем лице улыбка вдруг померкла. Игривая слезинка.

0: вместе с Компас FM.
1: Группа Aerosmith только что исполнила хит «Walk This Way», и название песни появилось благодаря шутке в комедии «Молодой Франкенштейн». Там персонаж сказал доктору «Walk This Way» в значении «иди вот так» или «иди за мной», а тот передразнил его хромую походку. В итоге композиция стала одной из самых важных и революционных в истории рок- и рэп-музыки. Вы слушаете «Компас FM», с вами Дарья Ветрова, и у нас впереди Юлианна Караулова, «Стереофоникс», а раньше всех Владимир Кузьмин. Он нам споет после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Расскажу вам, где появились пробки, и Яндекс.Карты показывают, что в Могилеве 10-минутный затор на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и 6-минутная пробка на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. Что касается Витебска, довольно плотное движение на Замковой у пересечения с Ленина и на проспекте Генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе, ну а в Минске 7-бальная загруженность, 22-минутная пробка на МКАД от Долгиновского тракта до проспекта Победителей, 18-минутная тоже на МКАД от Раубичской до Всехсвятской и еще 15 минут придется постоять на Сурганово от Платонова до Куйбышева.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compass.fm.

0: Почти 6 на часах. Продолжаем встречать вечер вторника. Пусть он проходит у вас максимально расслабленно и приятно. И предлагаю наполнять его дальше любимыми хитами. Для этого с вами Компас FM. Я Дарья Ветрова. Давайте узнаем, каких исполнителей мы услышим дальше. И это будут Иванушки International.
1: Дай на небе тучи, тучи, а тучи, тучи.
0: До этого группа 3002.
2: Я мечтаю о том, что и ты тоже, чтобы журавль в руках, а клинок в ножны.
0: А раньше всех прозвучит Ума Турман.
3: Я так ждала тебя.
0: Все это ждем после выпуска новостей, но для начала заглянем в Яндекс.Карты, узнаем о дорожной обстановке.
4: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса в Могилеве, 6-минутная пробка на проспекте Мира от Большой Машековской до Первомайской и 6-минутная тоже на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. В Витебске скопление автомобилей на Замковой у пересечения с Ленина. В Минске 7-бальная загруженность. 20 минут придется постоять на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. 17 минут на Сурганово от Платонова до Богдановича. И есть еще одна пробка на МКАД от Игуменского тракта до Козинца. 14 минут.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: и самое время узнать, что нового произошло в стране и в мире, расскажет Руслан Нариманов. Он уже в студии. Руслан, привет. Какие новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, куда поехал президент и что создали в БГУ.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Минской области. Сегодня, пишет Белта, глава государства посещает испытательный полигон Института порошковой металлургии имени академика Романа. В центре внимания президента разработки Национальной академии наук в интересах укрепления обороноспособности страны. О них докладывает руководитель НАН. Также глава государства ознакомился с разработками военного назначения, с беспилотниками, испытанием высокоэнергетических взрывчатых веществ, с автомобильной техникой в защищенном исполнении, средствами бронезащиты и специального снаряжения со средствами обнаружения, сопровождения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко посетил Баку и провел рабочие встречи с руководством спортивной отрасли Азербайджана накануне, пишет Белта. Он встретился с вице-президентом НОК Азербайджана и министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым. Стороны обсудили сотрудничество и международную повестку. Виктор Лукашенко подчеркнул важность укрепления связи между спортивными ведомствами. Напомню, накануне Виктор Лукашенко также посетил чемпионат мира по дзюдо в Баку и провел переговоры с президентом Европейской федерации дзюдо Ластом Тотом. Они обсудили участие белорусских спортсменов в проектах федерации и поддержку детско-юношеского спорта. Контрольные занятия с командирами и заместителями командиров бригад проходят на АБУС в Лесновском полигоне сегодня, рассказали Минобороны. Офицеры выполняют упражнения контрольных стрельб и вождения боевых машин, сдают нормативы по боевой подготовке. Начальник главного управления боевой подготовки Дмитрий Битный отметил, что оценка военнослужащих идет по основным направлениям профессиональной подготовки – огневой, технической, тактической и военно-медицинской. И последнее. Миниатюрный спутник для изучения космоса создали в БГУ, пишет .бай. Как рассказал ректор университета Андрей Король, конструкция размером 5 на 5 сантиметров отличается высокой прочностью, скоростью разработки и низкой стоимостью при производстве, что позволит в будущем создавать целые сети из подобных спутников. В БГУ заявили, что использование этой технологии будет направлено на отработку новых каналов связи с Землей и обнаружение микрочастиц космического мусора.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 8 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: вместе с Компас FM.
1: Осень в самом разгаре, на календаре уже 6 октября, погода соответствует, и как раз об этом новое исследование. Больше трети наших людей чаще чувствуют осенью усталость, снижение энергии и желание замедлиться. 40% опрошенных хотят больше спать, а еще им сложно вставать по утрам. Другие реже выходят из дома и меньше общаются, а у кого-то проблемы с концентрацией и продуктивностью. Ну еще, мне кажется, у кого-то вообще все это вместе. Несмотря на это, есть люди, на которых осень действует по-другому. Вот, например, у 20% респондентов появляется больше энергии и мотивации. Ну, а есть те, кто вообще не замечает связи между временем года и самочувствием. И это, конечно, очень хорошо. Я им прям завидую. К сожалению, у меня так не получается, хотя я всегда стараюсь учиться тому, чтобы внутреннее состояние не зависело от внешних обстоятельств. Ну и, конечно, поднимаю себе всегда настроение в любое время года любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова. И впереди у нас в эфире Стиви Уандер, Иванушки Интернешнл, а раньше всех Наутилус Помпилиус. Ждем их всех после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве осталась одна пробка, 5-минутная на Первомайской от Лепешинского до проспекта Мира. В Витебске дороги уже свободные, ну а в Минске 6-бальная пока загруженность, 20-минутная пробка на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды, 12-минутная на Немиге от Комсомольской до Клары Цеткин и еще 11 минут постоите на Козлова от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «I just call to say I love you» от Стиви Уандера.

0: Эта история началась в 82-м, в Голливуде. Как раз тогда вовсю кипели съемки оскароносного фильма «Девушка в красном», над которым также работала и Стиви Уандер. В процессе съемок Стиви написал 6 произведений и аранжировал все 8 песен, которые вошли в саундтрек. То есть запись клавишных, ритм барабанов и особая страсть Уандера, губная гармошка – все это звучало в фильме благодаря нему. А вот темы песен задавал режиссер и исполнитель главной роли Джейн Уайлдер. И вот как-то поздним вечером во время его беседы со Стиви он понял, что задерживается на студии надолго. И позвонил своей невесте, актрисе Гильде Рэднер.
1: История одной хорошей песни.
0: Интересно то, что их свадьба была намечена как раз на премьеру фильма. Во время разговора он очень нежно, хоть и коротко, проворковал в трубку. «Я звоню просто, чтобы сказать, что люблю тебя». Влюбленный режиссер еще не успел положить телефон, как Стиви с довольной гримасой уже напевал тот самый хит. В процессе фильм получает «Оскар» за лучший саундтрек, а сама песня становится чуть ли не главным медляком на всех дискотеках планеты. «I just called to say I love you» от Стиви Уандера. Прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: Собственно, уже 18.31 на часах. Прекрасное вечернее время. Надеюсь, все ваши дела остались позади. И осталось только спокойно добраться домой. Пусть ваша дорога будет максимально свободной и быстрой. И не забывайте, что рядом любимая музыка на Компас FM. Еще я, Дарья Ветрова, которая уже готова рассказать вам о ближайших планах в эфире. Скоро нам споет Юлия Савичева.
2: И мне никогда не надо.
1: До этого появится группа Coldplay. А раньше всех услышим високосный год.
3: И он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
1: Ну а пока предлагаю узнать как раз-таки о пробках, о том, где они еще есть.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве уже дороги свободны. В Витебске скопились автомобили на проспекте генерала Людникова у пересечения с проспектом Фрунзе. Здесь ДТП. Ну а что касается Минска, семибальная, все еще загруженность. 21 минуту постоите на МКАД от Долгиновского тракта до дороги в Дрозды. 13 минут на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина. И еще 15-минутная пробка на Немиге от Ленина до Клары Цеткин.
0: Дорожный компас.

0: Реклама на Компас FM.
1: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 Компас FM помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. Компас FM. Всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

сердца любимого тихим движением гасит свет. В нежных объятиях тает и плавится слово «нет». Белой скульптурой тихо.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 8 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM.
1: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская.

Реклама на Компас FM. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 8 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио «Компас FM». FM. Всегда по пути.
1: Я стану водопадом, падением с высоты.
0: Вы слушаете «Компас FM».

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

нравится танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: года на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске без осадков и до 8 градусов тепла. Завтра днем в этих городах также осадков не ожидается, а воздух прогреется до 15-17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет без осадков. Температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

радио «Компас-ФМ».

слушаете Компас FM. Компас FM. Всегда.

0: Компас FM.
1: Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю

девушка с нашего двора. Она не такая, как все. Все не такие, как она. Она будто во сне. Девочка с нашего двора.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет без осадков. Температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске будет без осадков. Температура воздуха от 15 до 17 градусов со знаком плюс. Меня зовут Руслан Нариманов. Дальше на Компас-ФМ только песни, с которыми всегда по пути.